0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Витебск гулять по одной из головных улиц чыгуначнага вокзала до Кировского моста. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: З чаго пачынаецца населены пункт? З першай афіцыйнай згадкі ў летапісі, з першага чалавека, які тут пасяліўся, з вакзала, калі не жывеш, а прыехаў з візітам па рэйках ці аўтадарозе. У Віцебску з гэтым усё ў парадку. Вакзалы абодва ёсць і жывуць побач. І вось выходзім з чыгуначнага на правакзальную плошчу, а потым накіроўваемся на вуліцу Кірава. Разам з нашым гідам, экскурсаводам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксении Дружковой.
2: И вот эта улица, она была отстроена с нуля. Витебск во время Великой Отечественной войны был разрушен на 93%, и вот весь правый берег, он был уничтожен. Итак, Софья Виновер, которая, кстати, была репрессирована на 10 лет, ей не разрешили жить в городах столичных.
1: Пропановали некалькі населенных пунктаў, і яна выбрала Віцебск. Прыехала сюды і атрымала даручэнне стварыць вуліцу, вароты горада.
2: И она использовала какие-то определенные детали архитектурные, очень нарядные. Ее обвинили в буржуазности. И ее проект был передан супругам Гусевым. И они приехали, только-только закончили институт, архитектурное отделение. Молодая семья, муж и жена увидели проект Софьи Виновер и в восхищении не могли оторвать глаз. Они понимали, насколько нарядная улица, насколько она действительно отвечает этому понятию. Визитная карточка города.
1: Им довелось пойти на компромисс. Яны змянілі праект, прабралі элементы буржуазнасці, але зрабілі гэта вельмі акуратна і далікатна.
2: В общем-то, сегодня мы знаем, что улица Кирова – это самая нарядная, самая элегантная, торжественная улица. Определяют этот стиль как сталинский ампир, как бы там ни было, но все-таки есть какие-то элементы. Почерк Софьи Винер, ее энергетика, она все-таки сохранена была.
1: Да и зараз отчувается одно задовольнение гулять по улице Кирова, якая ведет от вокзала у центр Витебска. Далей по Замковой, куды вочы глядять и ноги хочуть. У гэтым городе ёсць дзе разгуляцца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Готовность Беларуси до обновления полновартостного диалога с Данией подтвердил белорусский лидер. У веншаванні датскому народу с Днем Конституции керовник нашей державы отзначил необходимость развития взаимоповажных контактов у існуючих международных умовах. Александр Лукашенко подкреслил, что менавіта открытый диалог повинен стать основой для безпеки и стабильности в регионе и пожадал жыхарам Дании дальнейшего прогресса и процветания. Сустрэчу Путіна і Зеленскага для пошуку кампрамісаў лічыць неабходнай прэзідэнт США Дональд Трамп. Каментіруючы адкрыты ліст Уладзіміра Зеленскага, у якім той прапанаваў Крамлю прамыя перагаворы і спыненне ваенных дзеянняў, амерыканскі лідар падтрымаў ідэю мірнага дыялогу. Кіраўнік Злучаных Штатаў таксама заўважыў, што без маштабнай ваеннай дапамогі з Вашынгтона украінскі бок не зможа працягваць супраціўленне. Два серебряные медали завоевали белорусские велосипедисты на старте этапа международной серии гран-при на треку у Санкт-Петербургу. Наши мужчинская и женочая команды показали другие выники у гонках проследования, соступивши только господарам споборництва. Сегодня у полночной столицы России разыграют узнагороды у индивидуальных заездах, а так само пройдут квалификации у спринте и омниуме. Переможцы у этих дисциплинах вызначатся у субботу. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай і на Даўгінаўскім тракце. У Магілёве дадатковыя камеры кантралююць хуткасць на вуліцы Сіманава і на Чавускай шашы. У Брэсце на праспекце Машэрава, на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на Іліча і Барыкіна. У Мінску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет воблачно с прояснениями, переважно по заходней полове, короткочасовые дожди, у многих районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветра до 28 тепла. У областных центрах у день чакается у Гродні плюс 23-25, у Брэсце, Витебску и Могилеве 24-26, у Гомелі 25-27, у столицы до 26 тепла, короткочасовый дождь.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну все, мы чакаем гэтыя 3 балы з раніцы на дарогу сталіцы. Пакуль што не атрымліваецца.
3: Яны былі, дарэчы. Вось зараз, паглядзі.
2: Не, я гляджу, ну аднаўлю зараз, паглядзі.
3: Давай, хутчэй.
2: Ну, 4.
3: Мне 3 паказваю.
2: Так.
3: Толькі што абнавілася.
2: Аднавіў зноў, не 4. Зараз будзем разбірацца, што ў нас тут на дарогу сталіцы. Ну, ёсць першы ДТЗ, якое трэба адзначыць у левым радзе, вуліцы Кальварыйская, 8-10 пазначаная, там жоўты стрелочки покуль что. А улица Тимирязева, якая пересекая Кальварыйскую, там у нас червоная. Невеликий, а лишь невеликий участочек, и он все ж таки червоным позначен. Так само у нас Янки Купалы у бок бок Першамайской улицы, докладнее, у нас червоненьким позначено. Давайте поглядим проспект Незалежности. Ну, он сегодня маю, что желто-зеленый, крышечку есть червоная, после свисточки у бок кольца. Так, покуль что, ну, довольно приемно. В улице Якуба Колоса у нас у бок, ну, маю, что у обоих боки с улицей Сурганова позначено червоные. В улице Сурганова у бок проспекта так само червоные. Воненька. Есть у нас еще места, какие треба отзначить. Давайте поглядим. Уважный вам, ну, МКАД. Ага. На МКАДе есть позначенные ДТЗ. Это мотыль тут. Ну, не зусім. Не мотыль, не мотыль. И это навод не МКАД, а проспект Дзяржынская. Тут мотыль на МКАД, коли заезжать. И средний рад ДТЗ 802 позначено. Сам МКАД у нас який сегодня колер?

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай.

0: выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Тлумаш.
2: Патлумашу.
1: Пакуй, што яшчэ зоркі.
2: Патлумачу, так, у нас сёння зоркі са смакам. Гэта значыць гастранамічны гараскоп. Калі ў нас такое было? Да даўно ў нас такога не было, а набліжаюцца першыя выхадныя лета.
1: Каханне і ежа, гэта наша ўсё. Ну, я пра каханне кажу, таму што пятніца.
2: Так, так, так, зразумелі. І вось для кожнага знака зодыяка такія жартаўлівыя гастранамічныя парады на сённяшні дзень. А вены, не варта ісці на кухню і тым больш гатаваць, калі вам гэтага чамусьці не хочацца. Сёння.
1: Не хочется.
2: Не хочется, можно не идти.
1: Ну, слухай, можно и замовить тогда.
2: Конечно, можно пойти куда-нибудь, выйти у люди.
1: Например, познакомиться, чему не. Так, тельцы широко применяются... фраза «Есть треба молчки», якая широко применяется при выховании подрастающего поколения, сегодня будет вельми для вас актуальная.
2: Маукливые сегодня так. Будут тельцы, или будут трапезничать. Так, близняты, сегодня ваше меркование может занадто часто меняться на протягу дня, и тому перш чем вырашить, что миновито вы плануете съесть, и подумайте лепш, и еще лепш, и потом еще подумайте, будет добро.
1: Раки, вас будет мало часа на то, каб не застаться голодным, мая сенс заказать ежу с доставкой. О. Но вот, раки, вам потребно скопироваться с авенами.
2: Так, а что у Львов сегодня неадренно будут отрымливаться стравы национальной кухни, а вот национальность вы выбираете сами.
1: Так, где вы сегодня треба было бы съесть что-нибудь на кшталт супу-пюре с гарбузами и с гарбуза с имбиром? Что?
2: Цікаво.
1: Гарбуз с имбиром?
2: Ну, будь он такий, спочатку нейтральный, а потом имбир, до речи, согревает. Вось. Добро, знутри.
1: Имбир, ну так вот, я про что кажу. Имбир, ладно тебе у гарбати там.
2: Ну, нейтрально согреваючи, таки отримается супчик Азия.
1: Треба будем поспробовать.
2: Азиатская кухня шали. Сегодняшний день добре, каб пойти на званый обед. А потом на вечеру можно застаться еще. И на снеда.
1: Пятница. Сегодня ж пятница. Скорпионы, в вашем сегодняшнем гороскопе просто черным по белому прописано романтичный вечер для двоих.
2: Скорпионы для кого? Кого покликать? А, шали.
1: Так, прозванная
2: петуха. Все супало. Стральцы, сегодня на вашем столе максимальная колькость страв повинна иметь белый колер. Редька.
1: Так.
2: Там, где что, рэпа, не веду.
1: Козероги, заварите горбаты. Добрый, вельми добрый. И зробите себе амаль соправдную чайную церемонию.
2: Я веду одного водолея, який добро володая техникой чайной церемонии. Так вось, водолей, сегодня вы будете довольно легко поддаваться разностайным спокусам, у тым ліку и гастрономичным. Так это добро.
1: Рыбы, оттягнитесь на кухне, як след, не забывайте по полной программе выкрестовывать все ресурсы вашего холодильника.
2: Ой, як приемно. А
1: не робите это ни в каком разе. У меня одна же так само была история. Я вырашу спекши Наполеон.
2: Ага.
1: Так, и у меня соправдная Waterloo сдарилась на кухне, и я таким после этого, я лепш пойду к раму, набуду, отдам гроши, набуду и отрываю солоды, чем потом это все прибирать.
2: А ты набудь, поставь холодильник, а потом хоп, отчиняются двери, а там Наполеон.
1: Та-да.
2: Рыбки, у вас так? Сегодня так.
1: Хай так будет. Сябры, у нас сегодня такая первая пятница червеня, и мы спадемся, это добро уплывая на ваш настрой. Ну, а когда настрой добрый, то и отцветковать можно. А что можно отцветковать? В худким часе доведаемся, чекаем нашу помощницу Ванессу с ее святочным колоротом. Ну, а пока что заставайтесь на хвале.

0: радиостолица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Реализацию сумесных проектов у сферах будаўніцтва, аховы здоровья и поставок техники лічыць приоритетом у отношениях с экваториальной Гвинеей президент Беларуси Александр Лукашенко повіншаваў своего коллегу Теодора Абьянгангему Мбасога с днем нараджэння. Кіраўнік державы подтвердил готовность нашей краины до наполнения экономичных домовленностей практичным зместом, особливо у аграрном секторе. Так само белорусский лидер отзначил высокий международный авторитет Африканской республики и лидера УЗ обеспечении миру на континенте. Масштабный форум регионов Беларуси и Кыргызстана упершиню прыме Минск у ближайшую осень. Об запуску нового совместного формату супрацовництва заявил премьер-министр Александр Турчин на сустрече с урадовой делегацией у Бишкеку. Керовник белорусского кабинета министров отзначил, что прямые связи помеж регионами двух краин допомогут больше эффективно развивать промысловую кооперацию и хандаль. Традиционное шествие дружбы с уделом каля 800 человек открыл фестиваль национальных культур у Гродне. Юбилейный 15-й форум собрал представников 42 национальностей, которые познакомят гостей со своей творчеством и ремеслами. Масштабное трехдневное свято одночасово отзначает и 30-летие с дня заснования проекта. Фестивальные пляцовки разгорнутся у центра города над Неманом, а так само на малявничем Августовском канале. Обмежование для руху усіх видов транспорта вводятся на улице Ульяновской у Минску за ремонту дороги. Коммунальные службы почнут працы по замене асфальтобетонного покрытия сегодня в ночи. Державная инспекция поведомляет, что с 23 годины закрыть участок от улицы Свердлова до Бобруйской. На дворотном керунку рух спынят с годины ночи. Усе обмежевания будут сняты у субботу раницей, а полой на шустую. Автоаматоров просят уличивать ночные графики перекрытия при выборе маршруту поездок. У Минску зараз плюс 19 по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет воблачное с прояснениями надворья. Переважно по заходней полове короткочасовые дожди, у многих районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 28 тепла. В областных центрах в день чакается у Гродни плюс 23-25, у Бресте, Витебску и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у столицы до 26 тепла короткочасовый дождь.

0: Старого. Стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, стоматология ортодонтическая, рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Процедуру узаемного признания и обмену водительских правов узаконили урады Беларуси и Кыргызстана. Отповедное погоднение подписали в ходе официального визита премьер-министр Александр Турчин и его кыргызский коллега Адылбек Касымалиев. Новый документ истотно спростит легализацию документов для кировцев на территории обеих республик и позбавит громадян от залишних бюрократичных процедур. У два разы выше, чем меркавалося, стало заполнение новых пригородных техников помеж Витебской и Смоленской областями. Об этом поспеху межрегионального проекта ТАСС на Петербургском экономическом форуме поведомил держсекретар союзной державы Сергей Глазьев. Только за месяц комфортабельные составы перевезли 15 тысяч пассажиров. Регулярные прямые рейсы со Смоленска в Оршу и Витебск стартовали у красовику после синхронизации системы тарифов и льгот. Дякуючи высокому попыту, зараз баки рыхтуются до запуску еще один чугуночный маршрут, який свяжет Витебск и Великие Луки Псковской области. Звыш 40 тысяч рублей конфисковали оперативники у двух черговых затриманных курьеров-ошуканцев. По поводу оперативной сводки Министерства внутренних справ усяго за сутки зафиксовано 48 компьютерных злочинств. При этом больше как 500 спроб телефонного подману громадяне и милиция смогли поспехово продухилить. Каб перекрыть каналы выводу скраденных сродков, специалисты заблокировали 4 фейковые сайты, пропонили операции по 76 рахунках и не допустили платежи на 74 замежные реквизиты. Узмоцненные меры безопасности и обмежевание дорожного руху вводятся сегодня и завтра в Минску из-за масштабных массовых мероприемств. Пропуск гостей на фестиваль «Настрой лета» будет организован через контрольно-пропускные пункты. Державная инспекция попереджает, что уже с 19 годины возможно перекрытие руху по улице Ленина и проспекте Переможцев. Еще больше масштабные изменения чекаются у субботу под час велофестивалю «Вива Ровар» с половы на 11 ранницы. Послядовно закрыют для всех видов транспорта участки проспекта Переможцев от улицы Ленина до Нарочанской. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Переважно по заходней полове короткочасовые дожди. У многих районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 28 тепла. В областных центрах у день. У Гродни плюс 23-25. У Бресте, Витебской, Могилеве 24-26. У Гомеле 25-27. У столицы до 26 тепла короткочасовый дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полдень», у студии с выпуском новин у Владимира Казакова. Павелічэнне паставак прадуктаў харчавання і развіццё гандлёвых сетак абмеркавалі прэм'ер-міністры Беларусі і Кыргызстана. На сустрэчы Александра Турчына з кіраўніком кабінета міністраў Адылбекам Касымаліевым гаворка ішла пра паглыбленне кааперацыі ў рамках ЕАЭС. Наша краіна пацвердзіла гатоўнасць пашыраць прысутнасць беларускіх харчовых тавараў у Бішкеку, а таксама адкрыць больш магчымасцей для імпарту кыргызскай аграрнай прадукцыі. Узмоцнены рэжым нясення службы міліцыі і абмежаванні руху уводзяцца ў сталіцы сёння і заўтра. З-за правядзення фестывалю «Настрой лета» сёння вечарам магчыма перакрыццё вуліцы Леніна і часткі праспекту Пераможцаў. У суботу падчас велапрабегу «Віва Ровара» з паловы на 11-ю, прыкладна на 2 гадзіны, рух па праспекце Пераможцаў да Мінск-арэны будзе закрыты. Пропуск на абедзве пляцоўкі арганізуюць праз кантрольныя пункты кіроўцаў і пасажыраў просяць загадзя ўлічваць змяненні ў працы транспарту. Новую схему падману з выкарыстаннем медыцынскіх даных пачалі прымяняць кібераферысты ў сталіцы. Ахвярай шуканцаў стаў 39-гадовы мінчанін. Каментары прадстаўніка Фрунзенскага райуправлення ўнутраных справ Мінска Ірыны Ванюк.
2: Фрунзенское РОВД обратился 39-летний минчанин. В мессенджере ему пришло сообщение от якобы работницы местной поликлиники. Она интересовалась данными его медицинской карты, спросила о наличии проблем со здоровьем, уточнила номер телефона для привязки к электронной карте и предупредила, что сейчас придет код, который нужно будет продиктовать. Вскоре после этого мужчине позвонили из ненастоящего сервиса «Е-послуга» и сообщили, что личные данные минчанина скопированы из злоумышленники уже оформили от его имени кредиты в банках. Мужчину предупредили, что с ним свяжутся сотрудники Нацбанка, которые дадут дальнейшие инструкции. Лжеработники банка подтвердили, что на минчанина оформлены кредиты, а деньги уходят за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности и доказать свою непричастность к преступным займам, минчанин собрал все свои деньги и перевел 14 тысяч рублей на счет, указанный аферистами. И только потом понял, что стал жертвой обмана. По данному факту проводится проверка.
1: У Мінску зараз плюс 21, па даных пілагідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Пераважна па заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 22-24, у Брэсце, Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 26 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Бар Сохо, улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске.
0: Вау!
4: Караоке-клуб «Уголь».

0: Radio Killers. Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня свято популярных помылок, и мы с вами высветляем, что, какие сапраўдные есть факты про рок-музыку, ну и что помылковое. Вот есть такое еще меркование, что тяжкая музыка не мелодичная. До речи, у 70-е, 80-е такая музыка развивалась, и на сцене з'явились классичные ACDC, Kiss, Queen, Ramones, позднее Metallica, Guns N' Roses, коллективы, которые вызначили рок-гучанне на долгие годы. Мели яны, конечно, немало огонь, але часто об'ядновувалися скептиками по принципі. Ніяких мелодий, одна тільки один грукат, ось щось моцне. Але давайте вспомнім, наприклад, трек Metallica «Nothing Else Matters». Гэта рок-балада з простой музичной конструкцією, немудрагелістыми рифмами, здавалася проходной любовной песні, якая моцно вибивалася з агульнага репертуару гурта. І Джеймс Хэтфілд казав, што гэта універсальны трек про каханне, братерство і далёкую дарогу. Так само вось эпатажны Марлін Мэнсон, якога часам у чым толькі не абвінавачваюць. Ён любіць здзіўляць меладычнасцю і глыбокімі сэнсамі ў сваіх песнях. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў сённяшніх. Мы абіраем самы цікавы факт аб папулярных памылках у творчасці рок-музыкантаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте будем глядеть, что отбывалося с нашим голосованием, какие у нас выники на гэты момент атрымаліся. Пятерка топ-рок-фактов была просвечена у нас святу популярных помылок, и мы с вами обирали самый цікавый факт об некоторых моментах, фактах у творчества рок-музыкантов, якія, ось яны існуюць, многие у них верить, але не заўсёды гэта докладно. Жалезная дисциплина рок-музыкантов,

Постоянная тяжкая музыка немелодичная, складанный шлях до славы и бэкмаскинг, зашифрованное послание. Вось так коротко гучаць все наши сегодняшние рок-факты и перемагая самый перший. Железная дисциплина рок-музыканта. Вось я еще раз подкреслю, что не глядячи на такие усталяванные некие меркования, что рок-музыканты ведут хаотичный лад життя, все ж таки у них есть железная дисциплина, притримливаются здорового ладу життя, полновартостного сну и так само нормального здорового харчевания. Вось для того, как вытримливать все это напружение, якое падчас іх выступленняў бывае. Дзякую всім, хто гэтыя 2 гадзінкі быў разам з намі. Спадзяюся, вам было цікава, карысна. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем лёгкага дня, добрага настрою і, канешне, прыемнага адпачынку ў выхадныя. Разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

верны словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Витебск гулять по одной из головных улиц чыгуначнага вокзала до Кировского моста. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: З чаго пачынаецца населены пункт? З першай афіцыйнай згадкі ў летапісі, з першага чалавека, які тут пасяліўся, з вакзала, калі не жывеш, а прыехаў з візітам па рэйках ці аўтадарозе. У Віцебску з гэтым усё ў парадку. Вакзалы абодва ёсць і жывуць побач. І вось выходзім з чыгуначнага на правакзальную плошчу, а потым накіроўваемся на вуліцу Кірава. Разам з нашым гідам, экскурсаводам Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Ксении Дружковой.
2: И вот эта улица, она была отстроена с нуля. Витебск во время Великой Отечественной войны был разрушен на 93%. И вот весь правый берег, он был уничтожен. Итак, Софья Виновер, которая, кстати, была репрессирована на 10 лет, ей не разрешили жить в городах столичных.
1: Пропановали некалькі населенных пунктаў, і яна выбрала Віцебск. Прыехала сюды і атрымала даручэнне стварыць вуліцу, вароты горада.
2: И она использовала какие-то определенные детали архитектурные, очень нарядные. Ее обвинили в буржуазности. И ее проект был передан супругам Гусевым. И они приехали, только-только закончили институт, архитектурное отделение, молодая семья, муж и жена. Увидели проект Софьи Виновер и в восхищении не могли оторвать глаз. Они понимали, насколько нарядная улица, насколько она действительно отвечает этому понятию. Визитная карточка города.
1: Им довелось пойти на компромисс. Яны змянілі праект, прабралі элементы буржуазнасці, але зрабілі гэта вельмі акуратна і далікатна.
2: В общем-то, сегодня мы знаем, что улица Кирова – это самая нарядная, самая элегантная, торжественная улица. Определяют этот стиль как сталинский ампир, как бы там ни было, но все-таки есть какие-то элементы. Почерк Софьи Виновер, ее энергетика, она все-таки сохранена была.
1: Да и зараз отчувается одно задовольнение гулять по улице Кирова, якая ведет вокзала у центр Витебска. Далей по Замковой, куды вочы глядять и ноги хочуть. У гэтым городе городе ёсць дзе разгуляцца. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Слухай, любімае.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Безпечний літній відпочинок обмяркуємо сьогодні. У нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації і громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Євгенія. Добрий день, слушателі радіо «Столиця».
1: Пачнем з крыху не вельмі добрых навін. Здаецца, лето толькі пачалося, але вось выпадкі такіх здарэнняў сезонных, яны ўжо фіксуюцца па ўсёй краіне. Чамусьці мне часцей за ўсё трапляецца менавіта Гомельская вобласць, а якая сітуацыя ў Мінску?
2: В Мінске, к счастью, все хорошо. Случаев у нас утопления во время активного отдыха на водоемах не зарегистрировано. Но, наверное, погода пока все еще такая у нас нестабильная. То тепло, то прохладно, то грозы, то дожди. Но все-таки стоит помнить о важных правилах. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И как оно обычно и бывает, пока все люди на работе, на улице довольно-таки тепло, комфортно, а как только выходные, то погода резко меняется, да. Бывает такое. Но если на улице у нас тепло, жарко, то стоит помнить о правилах поведения в жаркую погоду. Это пить как можно больше прохладных напитков, не холодных, даже, может быть, и теплых. Это минеральные воды, обычная питьевая вода, желательно не сладкая. Возможно, это могут быть какие-то морсы, чай, как бы казалось, что горячий, как он спасет в жару. Но нет, чай с лимоном очень отлично помогает, скажем так, освежиться. Чего не стоит делать, и мы не рекомендуем, так это употреблять алкогольные напитки, находиться долго на улице. Если все-таки это неизбежно, то старайтесь охладиться, найти где-то тенек, помещение с кондиционером, побыть там, привести себя в чувство, ну и уже дальше, не знаю, работать, что ли, на солнце. Конечно, не рекомендуется курить. Активный отдых – это бег, занятия спортом. Лучше это все перенести на вечернее время, либо на утреннее.
1: Калі взяць такія самыя сезонныя віды адпачынка, купанне і распальванне вогнішча, аб чым тут нагадаем?
2: Ну, купание, конечно, это классическое только в оборудованных местах. В Минске их, кстати, 25. По стране их более 500 специально оборудованных мест, где есть спасатели, где все подготовлено для того, чтобы люди активно отдыхали, и это было максимально безопасно и без происшествий.
1: Ягодны і грыбны сезон яшчэ не пачаліся менавіта ў лясах, але ўжо праз месяц дакладна пачнуцца. І ёсць тыя, хто, так бы мовіць, правярае свае ураджайныя месцы. Што ім нагадаем, як наведваць лясы бяспечна?
2: Ну, если верить пользователям TikTok, то уже кто-то даже находит какие-то грибы, да, поэтому люди все-таки направляются, да, как вы сказали, на разведку. Важно помнить при посещении леса, это необходимо надевать яркую одежду, брать с собой мобильный телефон, обязательно, чтобы он был заряжен полностью. Яркая одежда для чего? Потому что насекомые, это клещи, конечно, их проще заметить на яркой одежде. Ну и, конечно, если вдруг, не дай бог, человек заблудился, то его также будет проще найти. Телефон, конечно, также для связи, для того, чтобы вовремя не паниковать, главное, спокойно вызвать спасателей, назвать им свои координаты, с какой стороны заходили в лес, и быть на связи. Диспетчер будет уже курировать и направлять подразделение, чтобы максимально снизить время поисков.
1: Адпачынак адпачынкам, ураджай па раскладзе. Ён ужо пасаджаны і наступае перыяд, калі яго неабходна даглядаць. Аднак спякотнае надвор'е ў гэтай справе таксама ўносіць свае характароўкі. Як гэта рабіць бяспечна?
2: Ну, я, конечно, не дачнік, не садовнік, но, тем не менее, рекомендации дам. Конечно, надевайте головные уборы, отдыхайте в теньке, не находитесь долго на солнце. После работы на огороде также помните, что необходимо осмотреть себя, своих близких, с кем вы там трудились, на предмет тех же насекомых, тех же клещей. Лучше все это своевременно предупредить, нежели потом уже, столкнувшись с какой-то проблемой, ее локализовывать и ликвидировать.
1: Особная уразливая категория летом – это дети. У них почались летние каникулы и такие еще узрост, когда все хочется проверить, все новое, и что дня поспробовать нечто новое. И пытание безопасности в таком выпадку отходить на другий план, где не повстает в особливо, коли тебе сябры кажуть, давай поспробуем. Як дарослым вось данесці да дзяцей, што не трэба рабіць тое, што робіць астатнія?
2: Ну, конечно, детство – это период, наверное, такой экспериментов, познавания мира, всего окружения. Да, в первую очередь хочу обратиться к родителям, ведь они учители для своих детей, педагоги, и на собственном примере, беседами, необходимо ребенку своему доносить информацию, что ту или иную действие лучше не делать, лучше избежать и привести пример, какие могут быть последствия. Я как отец могу сказать, что это работает, постоянные беседы с детьми накладывают все-таки свой отпечаток, и они прекрасно знают, что не стоит подходить к окну, открывать его самостоятельно. Они знают, что москитные сетки – это небезопасно, и это не преграда абсолютно. Конечно, бывают случаи, что ребенок может остаться один, без присмотра, где-то гулять. И также стоит напоминать ему обычные вещи. Это держаться подальше от строек, не гулять там, потому что это небезопасно, на каких-то песчаных карьерах. Ну, в общем, в принципе, все, что может привести ребенка к какой-то беде, лучше это предупредить и проговорить с ним все ситуации.
1: А фразу «колеса образ девятого поверха пойдет прыгать» ты так само выкрестовываете?
2: Нет, такое не использую, но помню, что со мной как-то такое было в моем детстве, в моем воспитании.
1: Працуя?
2: Не знаю. Наверное, да. Я не прыгал и на девятый этаж даже не лез так на край пропасти.
1: Дякую великий за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях был главный специалист сектора информации и громадских связей Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Вадим Макаранцев. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себе.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Драйв-чат.
1: 17:20, радио столица, сябры, отзначаем разом с вами день эколога. Это день, коли природа хочет не только пяшчоты, але и нашей с вами отказности. Расскажите, как вы спробуете быть зелеными. Может, кто-то перестал зусим куплять пластиковые бутыльки с водой, кто-то ездит только на ровары, а кто-то просто не выкидывает батарейки у сметник. Я, например, колись спробовал жить, как у тым самым экоблогу. Купил себе шматразовую торбу, перестал греть воду без потребы, сортовал смецце. До того моменту, покуль не выкинул бляшанку с-под тунца у паперу. Теперь ставлюся крыху спокойней, але все ж перебираю и сортую. И особливо людей, что выкидывают недокурки под ноги, и яны нам не сябры. Сябры вы наши, тому пишите у наш драйв-чат, что вы об гэтым усім мяркуете. Напишите у телеграм-канал, каб яго знайсці, трэба ў пошуку написать «Радио Столица» на русской мове, долучиться до суполки, поставить лайк на пост и под апошнім постом с прыгожай дзяўчынай написать свой коммент, и усе их мы агучым у другой эфирной гадзіне. Ваши меркаванні, як заўсёды, вельмі важныя для нас. Погнали!
2: Тысяча чертей!
3: Разрази меня, гром!
2: Якорь тебе в глотку!
3: Жена твоя, каракатица!
2: Чтоб тебе подавиться ядовитыми дозами!
3: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: З'езда на Незалежності до з'езда на Валпшасова. На Першамайской так само довольно щільний затор от Захарова до Свердлова, так само складанности с рухом на Янки Купалы от проспекта Незалежності до Максима Богдановича. Ну, а наш городский вал, там рух экологично заповолены, стоит он от Немиги до Володарского, так само проспект Незалежності стоит от площади Перемоги до улицы Ленина, Ленина и Ленина у заторы, так само от Максима Богдановича, от Немиги до проспекта Незалежності. Еще бачим на Незалежності у інший бок затор, так само от Свердлова до улицы Ленина. Вот такая информация, сябры. Некольки аварий отбылося. Вот такая. Такая, як кажуть, з'ява буває і такое. Пожадаємо поспіхаў тим, хто зараз з гэтым разбирається. Ну і розкажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі контролю хуткасці, таму што кожны ведае, што калі сачыць за імі, то аварый будзе менш. У Мінску яны працуюць на праспектах Дзяржынскага, на Жукава, на Незалежнасці і на Партызанскім, таксама на вуліцах Орлоўскай, Кіжаватава, Маскоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай і на Даўгінаўскім тракце. У Бресте на проспекте Машерова и на улицах 28 Липени и Радужной, у Гродни на улице Карского, у Гомеля на улицах Ильича и Барыкина, у Могилеве на улице Симонова и на Чавуской шаши. Вось такі своечасовы апдейт будзе, канешне, сябры. У другой гадзіне заставайцеся з намі, толькі самая лепшая музыка і актуальная інфа. Рухаемся разам, гоу!
1: Реклама на радыё Сталіцы.
2: УАО «Биллстоун Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Запрашаем на Купалле у Суле. Знаёмимся с традициями. Подробязности «Парк Сула Бай».
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:41, радио столица. Расскажу, что чекає нас завтра на дворе. У Минску будет плюс 18, плюс 20. И есть высокая вероятность навальницы. Тому, коли вам необходимо рухаться по экологичных справах, захопите с собою хотя бы парасон. Гродно плюс 21, плюс 23. Тут без опадков. Идеальное надворье для кавы на терасе и размов про тое, что треба уже нареште стать экологично свядомым. У Бресте будет так само плюс 21, плюс 23, переменная в облачность. Там люди выглядают так, быцем завтра усе пойдут прибирать свои любимые места отпочинку. И это правильно. Витебск 24-26, может крыху капнуть, але кожный эколог ведая, что вода потребна и человеку, и природе. Гомель плюс 26-28, тепло, махчимы невеличкие опадки и дождь, это ж не сметьте, зникни и не зауважишь. Могилёв плюс 21, плюс 23 и так само можа крышечку капнуть. Легкий ветер и настрой быццам человечество яшчэ научится правильно сортовать сметьте. Мы у вас верим, у себе так само рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском «Невин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур у Гродня выказался о надворье, якое не перешкодило проведению свята. Президент рассказал так само об подарунку, который привез жихарам региона.
2: Я губернатору рассказал, думаю, ну вот приеду в Гродненскую область после Могилевской, Гомельской, Брестской, Витебской. Вот что им подарить? Без подарка уже нельзя. Ну, больница – это хорошо, но как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Вчера позвонил ему, говорю, ну дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Прилетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. Но вот то, что сегодня происходит, как крестьяне говорят, это наше золото. Сколько упадет дождя, столько хлебов вы получите урожая.
1: Спортивно-культурный фестиваль в Итоке проходит у Светлогорском. Сегодня для удельников провели майстер-классы, спортивно-гисторичный квест по знаковых местах города, урожистую церемонию открытия фестивалю. Завершился день спектаклем «Родный у модным». Завтра отбудется олимпийский квест. Детям во возрасте до 14 годов треба будет пройти выпробование на больше, як 30 спортивных локациях. Так само у программе заключного дня выступление популярных кавер-бендов, великий концерт с уделом зорок белорусской эстрады и яркий фейерверк. Ратавальники у Могилевском районе вызвали руку мужчины с прессом. Инцидент отбылся у вёсцы Палютники. Мужчина протирал валик працовного станка от бруду, у вынику чагом рука опынулась затиснутая. Супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях вызвали потерпелого. Мужчина шпиталізаваны. По данных Белгидромета, 6 червня в Беларуси будет переважать воблачное надворье. У многих районах прогнозуются навальницы, местами мощные ливни с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от 10 до 16 градусов тепла, у день до 28. У областных центрах у день чакается. У Бресте, Гродне и Могилеве 21-23, у Витебску 24-26, у Гомеле 26-28, у столицы у ночи 14-16, у день до 20 градусов тепла, часом дождь навальницам.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Безпечний літній відпочинок обмяркуємо сьогодні. У нас у гостях головний спеціаліст сектора інформації і громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Євгенія. Добрий день, слушателі радіо «Столиця».
1: Пачнем з крыху не вельмі добрых навін. Здаецца, лета толькі пачалося, але вось выпадкі такіх здарэнняў сезонных, яны ўжо фіксуюцца па ўсёй краіне. Чамусьці мне часцей за ўсё трапляецца менавіта Гомельская вобласць. А якая сітуацыя ў Мінску?
2: В Мінске, к счастью, все хорошо. Случаев у нас утопления во время активного отдыха на водоемах не зарегистрировано. Но, наверное, погода пока все еще такая у нас нестабильная. То тепло, то прохладно, то грозы, то дожди. Но все-таки стоит помнить о важных правилах. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И как оно обычно и бывает, пока все люди на работе, на улице довольно-таки тепло, комфортно, а как только выходные, то погода резко меняется, да. Бывает такое. Но если на улице у нас тепло, жарко, то стоит помнить о правилах поведения в жаркую погоду. Это пить как можно больше прохладных напитков, не холодных, даже, может быть, и теплых. Это минеральные воды, обычная питьевая вода, желательно не сладкая. Возможно, это могут быть какие-то морсы, чай, как бы казалось, что горячий, как он спасет в жару. Но нет, чай с лимоном очень отлично помогает, скажем так, освежиться. Чего не стоит делать, и мы не рекомендуем, так это употреблять алкогольные напитки, находиться долго на улице. Если все-таки это неизбежно, то старайтесь охладиться, найти где-то тенек, помещение с кондиционером, побыть там, привести себя в чувство, ну и уже дальше, не знаю, работать, что ли, на солнце. Конечно, не рекомендуется курить. Активный отдых – это бег, занятия спортом. Лучше это все перенести на вечернее время, либо на утреннее.
1: Калі взяць такія самыя сезонныя віды адпачынка, купанне і распальванне вогнішча, аб чым тут нагадаем?
2: Ну, купанне, конечно, это классическое, только в оборудованных местах. В Минске их, кстати, 25, по стране их более 500 специально оборудованных мест, где есть спасатели, где все подготовлено для того, чтобы люди активно отдыхали, и это было максимально безопасно и без происшествий.
1: Ягодны і грыбны сезон яшчэ не пачаліся менавіта ў лясах, але ўжо праз месяц дакладна пачнуцца. І ёсць тыя, хто, так бы мовіць, правярае свае ураджайныя месцы. Што ім нагадаем, як наведваць лясы бяспечна?
2: Ну, если верить пользователям TikTok, то уже кто-то даже находит какие-то грибы, да, поэтому люди все-таки направляются, да, как вы сказали, на разведку. Важно помнить при посещении леса, это необходимо надевать яркую одежду, брать с собой мобильный телефон, обязательно, чтобы он был заряжен полностью. Яркая одежда для чего? Потому что насекомые, это клещи, конечно, их проще заметить на яркой одежде. Ну и, конечно, если вдруг, не дай бог, человек заблудился, то его также будет проще найти. Телефон, конечно, также для связи, для того, чтобы вовремя не паниковать, главное, спокойно вызвать спасателей, назвать им свои координаты, с какой стороны заходили в лес, и быть на связи. Диспетчер будет уже курировать и направлять подразделение, чтобы максимально снизить время поисков.
1: Адпачынак адпачынкам, ураджай па раскладзе. Ён ужо пасаджаны і наступае перыяд, калі яго неабходна даглядаць. Аднак спякотнае надвор'е ў гэтай справе таксама ўносіць свае характароўкі. Як гэта рабіць бяспечна?
2: Ну, я, конечно, не дачнік, не садовнік, но, тем не менее, рекомендации дам. Конечно, надевайте головные уборы, отдыхайте в теньке, не находитесь долго на солнце. После работы на огороде также помните, что необходимо осмотреть себя, своих близких, с кем вы там трудились, на предмет тех же насекомых, тех же клещей. Лучше все это своевременно предупредить, нежели потом уже столкнувшись с какой-то проблемой и ее локализовывать и ликвидировать.
1: Особная уразливая категория летом – это дети. У них начались летние каникулы и такие еще узрост, когда все хочется проверить, все новое и что дня попробовать нечто новое. И питание безопасности в таком выпадку отходить на другий план, где не повстает в особливо, коли тебе сябры кажуть, давай поспробуем. Як дарослым вось данесці да дзяцей, што не трэба рабіць тое, што робіць астатнія?
2: Ну, конечно, детство – это период, наверное, такой экспериментов, познавания мира, всего окружения. Да, в первую очередь хочу обратиться к родителям, ведь они учители для своих детей, педагоги, и на собственном примере, беседами, необходимо ребенку своему доносить информацию, что ту или иную действие лучше не делать, лучше избежать и привести пример, какие могут быть последствия. Я как отец могу сказать, что это работает, постоянные беседы с детьми накладывают все-таки свой отпечаток, и они прекрасно знают, что не стоит подходить к окну, открывать его самостоятельно. Они знают, что москитные сетки – это небезопасно, и это не преграда абсолютно. Конечно, бывают случаи, что ребенок может остаться один, без присмотра, где-то гулять. И также стоит напоминать ему обычные вещи. Это держаться подальше от строек, не гулять там, потому что это небезопасно, на каких-то песчаных карьерах. Ну, в общем, в принципе, все, что может привести ребенка к какой-то беде, лучше это предупредить и проговорить с ним все ситуации.
1: А фразу «колеса образ девятого поверха пойдет прыгать» ты так само выкрестовываете?
2: Нет, такое не использую, но помню, что со мной как-то такое было в моем детстве, в моем воспитании.
1: Працую?
2: Не знаю. Наверное, да. Я не прыгал и на девятый этаж даже не лез так на край пропасти.
1: Дякую велике за размову. Нагадаю, сегодня у нас у гостях был главный специалист сектора информации и громадских связей Минского городского управления Министерства по надзвичайным ситуациях Вадим Макаранцев. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себе.
0: Час безпеки. Радио столица.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you, living in a circus.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.